0: Твоё сюстё! Учёто! Ся-ся! Думай ты дал! Зайти чё дал! Хоку бой, а? Гамма! Гау мау лоу зи! Ты дал! Ни-ни-ни! Гамма! Хоку кака! Ой-я!
1: Będę miał zaraz cztery dychy. Mówią, że nie mam na to kondy.